Дорогие друзья, иногда одно небольшое слово, одна история способна изменить настроение, а порой и целый взгляд на жизнь. Сегодня мы поделимся с вами именно такими историями, простыми, но наполненными мудростью. Один человек решил произвести забой жирного теленка и угостить близких соседей и друзей. Он попросил своего младшего брата пригласить их в дом. Младший брат, выйдя на улицу, закричал: «Люди, помогите! Горит дом моего брата!» Многие выскочили на улицу, другие сделали вид, что не услышали. Те, кто пришли тушить пожар, вдоволь поели и попили. Старший брат удивленно спросил: «Те, кто пришел и угощался у нас, я никого из них не знаю, и раньше я их не видел. Где же наши друзья и родные?» Младший брат ответил: «Те, кто покинули свои дома и прибежали на помощь тушить пожар, заслуживают уважения и гостеприимства. Они и есть наши искренние друзья и родные. Того, кого нет рядом с тобой в трудный час, не называй братом, соседом, другом или родственником. Настоящая дружба познается в критических жизненных ситуациях, когда людям требуется помощь. В аналогичных ситуациях познается и ложная дружба, основанная на исключительно меркантильных интересах. Однажды мудрый учитель спросил своих учеников: «А вы знаете, почему люди кричат, когда они ссорятся?» Один из учеников ответил: «Люди кричат, потому что теряют спокойствие». «Но зачем надо кричать, ведь другой человек находится рядом с тобой?» – спросил учитель. «Разве нельзя говорить тихо? Зачем кричать на другого человека, если ты сердишься?» Ученики предлагали свои варианты ответов, однако ни один из них не устроил учителя. В конце концов, он объяснил: когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем больше становится расстояние между сердцами, и тем громче они кричат. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь чужим безумием оправдывает то, что не понимает сам. Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха. Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот, только несколько людей улыбнулись. Мудрец третий раз рассказал эту шутку, но не засмеялся уже никто. Самый мудрый человек улыбнулся и произнес: «Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не можете. Так почему вы постоянно позволяете себе плакать по одному и тому же поводу?» Ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но ветру показалось мало этого, и он решил: «Если я дам цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим». И он вдохнул на цветок мощным дыханием своей любви, но цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на цветок нежным дыханием любви. Но тот увидал на глазах, закричал тогда ветер: «Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил». Но цветок ничего не ответил. Он умер. Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряет любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше 10 раз сдержаться, чем 1 раз сломать.
Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг ребенок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе и труде?» Вот, внучок, благодаря своей наблюдательности ты сделал важное для себя открытие. Все ценное и значимое для человека требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само. Однажды один богатый человек дал бедняку корзину, полную мусора. Бедняк ему улыбнулся и ушел с корзиной. Вытряхнул из нее мусор, вычистил, а затем наполнил красивыми цветами. Вернулся он к богачу и вернул ему корзину. Богач удивился и спросил: «Зачем ты мне даешь эту корзину, наполненную красивыми цветами, если я дал тебе мусор?» А бедняк ответил: «Каждый дает другому то, что имеет в своем сердце». Три старца спросили о том, что же самое важное для человека – его прошлое, настоящее или будущее. Первый старец считал, что самое важное – это прошлое. Именно прошлое формирует характер, показывает мне, кто я есть на самом деле. Когда я сомневаюсь, получится ли у меня что-то, то ищу поддержки в своем прошлом. Мои прошлые подвиги, достижения, выученные мной уроки дают мне силы и надежду для того, чтобы идти вперед. Второй старец высказывался в пользу будущего. «Прошлое необратимо, мы уже не можем изменить то, что произошло, зато в нашей власти повлияет на будущее. Мы живем нашими целями, мечтами, стремлениями. Если бы не желание будущего, разве нам хотелось бы просыпаться по утрам, что-то менять в своей жизни? Как раз главное в жизни человека зависит именно от того, что он хочет получить и каким он хочет стать». Тут вступил в разговор третий старец. «Вы рассуждаете о том, чего нет. В настоящем моменте нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое уже свершилось. Все, что вы можете от него получить, это сделать выводы. С помощью этих выводов вы станете мудрее и осмотрительнее. Будущего еще нет. И никто вам не обещает, что оно будет именно таким, какое вы для себя нарисовали. Мы можем повлиять на него, но не все зависит от нас. Поэтому нет ни прошлого, ни будущего. Есть только настоящий момент. То, как вы его проживаете, и есть ваша настоящая жизнь. Самый важный день и час – это сегодня и здесь». Старцы задумались, и тут в дверь вошла жена третьего старца. «Опять философствуешь, бездельник. Иди подой корову и почини крышу. Ты же сам говоришь, что надо жить настоящим. Настоящее – это не только рассуждения, а реальные дела. Не всегда они очень красивые и приятные, но это есть жизнь, смысл. Слова останутся красивыми словами, если не подкрепить их делом». Сын одного человека ушел в далекую страну, и в то время, как отец собирал несметные богатства, сын нищел все больше и больше. Затем случилось так, что сын пришел в страну, где жил его отец, и как нищий выпрашивал пищу и одежду. Когда отец увидел его в лохмотьях и нищете, он приказал своим слугам позвать его. Когда сын увидел дворец, в который его привели, он подумал про себя: «Я, должно быть, возбудил подозрение вельможи, и он бросит меня в темницу». Полный страха, он убежал, прежде чем увидел своего отца. Тогда отец послал гонцов за своим сыном, и он был пойман и приведен назад, несмотря на его протесты и вопли. Но отец приказал слугам обходиться с его сыном снисходительно. Назначил сына помощником работника одинакового с ним ранга и образования. И сыну понравилось его новое положение. Из окна своего дворца отец наблюдал за своим сыном и, слыша, что тот честен и трудолюбив, возвышал его больше и больше. По прошествии многих лет он приказал сыну явиться к нему, созвал всех своих слуг и открыл перед ними
тайну. Тогда несчастный, прежде человек, был чрезвычайно обрадован и исполнился счастья от встречи со своим отцом. Так постепенно должны быть воспитываемые души людей для высших целей.

0: Радиои Фарҳанг.
1: Уважаемые друзья, в мире, где все меняется, с невероятной скоростью особенно ценным становится то, что создается с душой, то, что есть характер, вдохновение и собственный почерк. Дизайн – это не просто одежда, формы или цвета. Это язык, через который человек рассказывает о себе, о времени и о красоте, которую он видит вокруг. Сегодня в эфире беседа с человеком, для которого творчество стало не только профессией, но и способом чувствовать мир тоньше. Нафиса Имранова. Дизайнер, который своими руками создает не просто одежду, а настоящее отражение вкуса, культуры и вдохновения. Оставайтесь с нами на волне радио Фарханг. Впереди интересное и очень живое интервью. Давайте с самого начала начнем. Как начинался ваш путь в мире моды? Были ли моменты, когда вы поняли, что это вот мое?
2: Я тот ребенок, который с детства рисовал, создавал, пел, танцевал. И мои родители уже с детства понимали, что это будет творческий ребенок. Это не экономист, не финансист, не юрист и не химик. Это чисто творческий ребенок. И они меня приняли такое, за что я очень благодарна своим родителям, что они не заставляли меня изучать таблицы Менделеева, физика, формулы, математические какие-то там корни, все остальное. Они видели во мне
1: творчество. Они оставили ваш выбор.
2: Они дали мне кисть, рисуй, создавай. У меня, получается, в семье все экономисты, биологи, лингвисты. И я единственный ребенок, который сказал, что я стану дизайнером либо режиссером. И родители это приняли, за что я им очень благодарна, что они мне сказали, что это бред.
1: Творчество, да, да. Натура.
2: Я начала рисовать, они эту картину подняли. Папа просто в шоке, мама в шоке, то, что я нарисовала кистями, то, что я могу разбираться в цветах, для них это вау. Я когда увидела вот этот блеск, вот эту уверенность в их глазах, что наш ребенок что-то творит, что-то делает, я была в себе так уверена, считать, что у меня самое красивое, я самая лучшая. И вот это, наверное, мне дало такой сильный толчок дальше творить. Если бы мою первую картину мои родители критиковали, что это за бред, что это за чушь, убери, не занимайся этим, иди книжку читай, наверное, на этом бы любой ребенок закрылся бы и больше к этому не вернулся. Но за что я очень благодарна своим родителям, что они с первого дня, когда это увидели, папа, который у меня, он очень закрыт своих эмоций, он редко свои эмоции показывает, а он, когда мою картину увидел, он мой ребенок нарисовал. И вот здесь я уже поняла, что нужно творить, нужно создавать.
1: Помните свою первую коллекцию? Какие эмоции она у вас вызывает сейчас?
2: Я до сих пор, 14 лет, и я до сих пор храню свою первую коллекцию. Не знаю, это какой-то знак, или не знаю, я настолько самоуверенный человек. И первую коллекцию, которую я сделала, это была коллекция «Горы по мир», на что открылся мой путь в мир мод, да? Я в то время выбрала стиль авангард, понимая того, что я не умею шить, не умею кроить, но я должна что-то сделать, чтобы кто-то мне не сказал, что это неправильно. И в это направление я искала, что у меня в дизайнерском направлении, искала, какую коллекцию создавать. Я выбрала коллекцию «Горы по мир», стиль авангард. Я его создала, вышла на сцену, я услышала это аплодисменты, что люди восхищаются. Я увидела, как они прям аплодисментами встречали мою коллекцию, меня на подиум. Я сказала, все, назад пути нету. Это мое.
1: Это мое.
2: И когда после показа ко мне подошли и спрашивали, можно ли мы вашу коллекцию в этот же день, Next You агентство, Куватова Делером. Она вот занималась этот большим ивентом и сейчас тоже занимается. Она говорит, Нафиса, я хочу твою коллекцию. Так-то. Я говорю, он не продается. Это моя первая коллекция. Верите, мою первую коллекцию хотели купить, но внутри, в глубине души, я чувствовала, что это мое начало, и я не хочу его продать. И эта коллекция до сих пор сохранилась. Ни одну вещь из него я не продала. Все сохранилось. Я когда-то, я себе обещала, что будет большая выставка моих работ, и вот эта коллекция будет иметь маленькое свое местечко.
1: Это вот чего все 14 лет назад, да?
2: Да, я тогда сохранила. И верите, я вот не знаю, откуда была эта уверенность, но я знала, что у этой коллекции будет большое будущее. Я уже это почувствовала, это поняла. Следующий месяц я уже подготовила со своими друзьями следующий показ. Показ назывался First Step, первый шаг. И вот тогда мы уже выбрали для бренд название «Живч». Любовь. Все, что создается в моем бренде, это все благодаря любви. И не было бы этого, я бы не смогла создавать все остальное. Но управляет любовь. Благодаря любви есть жизнь, есть вся эта красота.
1: Как бы вы описали свой стиль в трех словах?
2: Уверенность, энергия, корень.
0: Откуда вы черпаете вдохновение? Это больше из путешествий людей или внутренних состояний?
2: Это, наверное, у каждого творца, человек, который создает, вдохновение приходит в какое-то определенное время, когда ты не ждешь. Это может быть при общении. Это может быть, услышав какой-то звук. Это может быть, увидев цветовую палитру где-то в небесах, какую-то часть. И вот это вдохновение приходит в этот мир.
1: Это вот как бы по ходу у вас появляется какая-то фантазия, какая-то вдохновение.
2: Это мгновение. Угу. И вот это мгновение нужно поймать. А потом уже все вокруг него создается.
1: Вот как вы создаете? Потом сразу пишете или вы держите
2: себя? Я держу в голове его. Четко, детально я не могу себе представлять, что это будет. Допустим, я коллекция Тамадун. Коллекция Тамадун создалась таким образом: возрождение, рождение. Это что-то такое должно быть, то, что рождается, связано с Таджикистаном, но это современная женщина, какая она. И я поняла, что основа за это будет старинные винтажные ткани, которые будем их оживлять. И вот здесь мы покажем современную женщину, какая она. И тут приходят мои клиенты, как будто вот уже подцепочно это все создается. Клиенты приходят, они начинают говорить, да я вот так, да я вот так. И вот эта образная, эта женщина вокруг коллекции Тамадун уже создается. Какая она дерзкая, сильная, уверенная. Она развивается, она идет к миру со временем, да?
1: Насколько нам известно, вы побывали во многих странах.
2: Угу.
1: В каких странах ваши показы запомнились вам больше всего и почему?
2: Каждый выход – это волнение. Каждый выход – это ответственность. Каждый выход – это имя Таджикистан выходит, а потом уже Нафиса Имранова. Да? Угу. И здесь я, наверное, подчеркну несколько показ, не один, а несколько. Последний – это то, что был на подиум на Нью-Йорк Fashion Week. Это был очень сложный выход.
1: Смотрела я все ваши.
2: Да, получается, в Париже, в самом здании Лувре, когда был показ Oriental Fashion Show, в Куала-Лумпуре с известным дизайнером Джимми Чу. И получается, о таких вот показах, которые требовали особенно ответственность. И получается, вот таких показ ответственных было в моей жизни много. Но могу последний подчеркнуть вот этих показов.
1: Есть ли разница в восприятии моды в разных странах? То есть в тех странах, в которых вы участвовали в показе моды.
2: Восприятие моды везде идет по-своему. В зависимости, чем дышит эта страна, чем живет эта страна, так оно воспринимается. Конечно, когда таджикский дизайнер выходит на подиум, это яркость колорита, цветов, орнаменты, очень сильно привязаны к своему историю, очень сильно привязаны к своему ремеслу, мы отличаемся. Потому что в других странах уже мода, она настолько становится цикличностью, и там деконструктивизм, конструктивизм, мода слишком резко меняется. А у нас, так как мода постепенно поднимается, мы пока ценим свою традицию, пока это все показываем, это очень красиво и насыщенно на подиум смотрится. Конечно, мы сразу выделяемся из всех дизайнеров, которые показывают свою коллекцию, потому что благодаря нашим яркий колорит мы подчеркиваем свой почерк. Мы показываем это имя Таджикистан, это корни Таджикистана, это история Таджикистана. Вот это большая ответственность мы управляем, что как на это посмотрит аудитория, каким взглядом они на это смотрят. Из-за этого, когда я выхожу на подиум, первое, что я вытаскиваю на подиум, это именно ценности и глубину коллекции.
1: А были моменты такие, когда были какие-то трудности, как вы с ними справлялись?
2: Были моменты трудности именно в тот момент, когда ты представляешь свой бренд, свою страну на большой подиум, и тяжело находить финансирование, тяжело находить спонсоров, которые бы могли тебя поддержать, могли бы тебя продвигать. Mm-hmm. Вот это тяжело. Создавать коллекцию – это большие денег стоит. Отвезти его в другую страну, показать – это большой вклад. Каждый мой выход – это огромные деньги. Это на имидж не только Нафиса Имранова, это влияет и на имидж страны. Через культуру, через традиции, которые мы показываем, узнает о нашу страну. Допустим, когда я в Нью-Йорке выступала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week, они думали, что девушка из Таджикистана сейчас выйдет в платке, запутанная, mm-hmm. закрытая, и модели мои
1: как
2: будут. Модели они мои будут, то же самое. Да? И когда я отправила свое портфолио, уже коллекция была готова, отправила, они были в шоке. И они сами предложили мне открывать неделю моды Нью-Йорк Fashion Week. Они, их ожиданий и реальность, это было две разные картины. Мы были в шоке. Это новое дыхание, это новая вера, которую мы хотим увидеть на Нью-Йоркский подиум. И мы очень хотим, чтобы именно Нафиса Имранова, Таджикистан, открывала неделю моды. Это в первую очередь влияет. Это большой вклад в имидж страны, большой вклад в культуру и большой вклад в свой бренд.
1: А что было самым сложным на вашем пути как дизайнер?
2: Самое сложное, я понимаю, что это собрать нужную команду. Потому что в Таджикистане, к сожалению, мало кто хочет идти поэтапно, степ-бай-степ, шаг за шагом. У меня был образовательный центр Textile Hub, где я взяла женщины огромное количество, чтобы дать им образование, после этого нанять их на работу, а после дать им возможность стажировку, развиваться, расти. Верите, не все хотят развиваться, не все хотят идти по той пути степ-бай-степ, шаг за шагом, за пути образования.
1: Это терпение нет.
2: Да, нету терпения, не знаю, что не хватает, но это самое тяжело для меня это было найти команду, которая бы реализовала те идеи, которые у меня в голове. Это первый момент. Второй момент, конечно, за это финансирование сложно, да, там, допустим, держаться столько лет на плаву и про тебя слышали, про тебя знали, про тебя не забывали, это огромная работа над маркетингом.
1: Это большой труд, да?
2: Это настолько большой труд над маркетингом. Мы каждый год выпускаем такие ролики, как они до мурашки доводят, они прям до чувств доводит, и вот это чувство патриотизм в каждом нашем ролике есть. Где мы это создаем? Настолько большая работа, верите, я... Мне спрашивают, вы бы посоветовали кому-то стать дизайнером? Я говорю, если у них есть стильные амбиции, то флаг им в руку пускай дерзают. Но эта работа требует очень много энергии, очень много сил и очень большой вклад.
1: Но были ли моменты, когда вы хотели все оставить и забыть, уйти?
2: Да.
1: Что вас держало?
2: Да. Был момент, когда я хотела открыть шоу-рум, не могу найти место, где я бы открыла такое арт-пространство, встречать своих гостей, провести культурные вечера, творческие вечера. Вы, наверное, видели в Инстаграм, мы кроме моды, мы еще ознакомили людей с восточной культурой, да, там, чтение Шахнаме, Умари Хайям здесь читали. И вот когда я открывала шоурум, я хочу создать именно такое место. Это был такой тяжелый период, когда из тебя вот вся энергия уходит, деньги уходят, сила уходит. И ты не знаешь, куда дальше идти, когда у тебя уже сил нету. У нас ремонт был почти 10 месяцев. И в этот период я говорю, зачем я это сделала, боже мой, столько я трачу, столько всего. А вон там женщина просто сидит и наслаждается своей жизнью, а я себе всегда ставлю большие амбиции, потом сама собой ругаю, сама собой дерусь. Зачем мне это надо? Вот это был такой период, когда мне было максимально сложно, начало, да, когда ремонт не завершается, деньги заканчиваются, коллекция не знаю, как завершить, как шить. Вот такой период, 10 месяцев, очень тяжело было, но, слава богу, это период прошел, когда открытие провела, и вот люди заходят, каждый эмоции нашего гостя. Я говорю, худой Джон Хазур Буршукру, что я не остановилась, что я до конца добила, я это сделала, я здесь, и все у нас получилось.
1: Вот у каждого успешного человека всегда можно услышать какую-то критику. Как вы справляетесь с этой критикой?
2: Я сама себя очень критикую. Я очень критичный человек. В первую очередь, кто меня критикует, это я сама. Наверное, это и мне дает расти и не останавливаться. Недавно женщина меня остановила в Пайкаре, обняла Нафиса, мы тобой очень гордимся, как прошел Нью-Йорк, как вот это. Вы знаете, для меня это уже прошло. Мой мозг уже говорит, ты должна идти вперед, еще больше амбиций, то, что было там, ты уже этим не должна восхищаться и с каким-то коробком. У меня этого нет. Я вот что поняла, что у меня здесь и сейчас. То, что было в прошлом, я его сделала, я молодец, поставила галочку, но я на этом не зацикливаюсь. Я его сделала, все, дальше мы идем. Куда мы идем? Вот туда, там большая дорога. Это был мой шаг, я его сделала, я дальше иду.
1: Не
2: вот это
1: мне
2: место, да? Вот это я очень критичный человек, я очень себя критикую. У меня дедушка всегда говорил, он с папиной стороны был геологом, биолог, и он сажал в саду разные гибридные яблоки. И он всегда говорил, вот если это дерево криво растет, как бы ее ни посадили в разную землю, она криво будет дальше идти. Если я с малых рост поставлю прямо и правильно она будет расти, она будет правильно под правильное солнце, она будет правильно воду впитывать, листья будут правильно выходить. И вот здесь я всегда говорю, человек, который рос правильно, он совершенно по-другому будет относиться к окружающим.
0: Для какой женщины вы создаете свою коллекцию?
2: Моя героиня с первого дня со мной растет. Раньше это была классическая одежда, сдержанная. Сейчас, если вы посмотрите коллекцию Нью-Йорк Fashion Week.
0: Вот эти коллекции. У вас очень много нового.
2: Да, получается, здесь это больше всего очень амбициозная женщина. Именно какая она современная таджикская женщина? В моих коллекциях она не романтизирует себя. Она такая, какая есть. Она может в один сезон выйти в вечернее платье, а в другом сезоне она может выйти в кожаные изделия, а в следующий сезон она может из рваных одежды, которая никому не нужна была, она создала из него чудо, и она выходит на подиум. А это именно таджикская женщина, которая, кем она сейчас является в современном мире. Я показываю таджикскую женщину, какая она сильная, мощная, и она стремится развиваться еще больше.
0: Что бы вы хотели, чтобы чувствовала женщина, надевая вашу одежду, да, вот?
2: В первую очередь, люди, которые у меня покупают нашу одежду, это очень сильно патриотичные женщины. Это женщины, которые хочет зайти на совещание, на встречу и показать свой выбор. Я думаю, что люди, которые уважают свои корни, уважают свои традиции, уважают то, что есть за их спиной, с этими людьми нужно общаться, с этим нужно вести разговор, да? Потому что эти люди в себя хранят очень много. И когда женщина одевает мой костюм, она уже показывает свою позицию. Она уже показывает позицию, что она выбирает свои корни, она этим гордится.
0: Значит, вы можете подогнать или можете подобрать на все случаи жизни.
2: Да, получается, как и говорила предыдущая этот вопрос, что моя героиня, она разная. В первую очередь, что она чувствует свободу выбора. Выбор в том, что она разная. Ну, она отличается от серой массы, да? Она отличается, у нее есть свой вкус, у нее есть свой выбор. Вот все женщины, которые ко мне приходят покупать нашу изделию, они похожи между собой именно своим характером. Они очень сильные все. Все являются директора каких-то компаний, все они являются в бизнесе, в каком-то там направлении, движе, которое происходит сейчас в современной женщине.
0: Есть ли в ваших работах скрытый смысл или послание?
2: В моих работах послание, наверное, таково, потому что мы создаем узоры очень сложные, чтобы, во-первых, чтобы нас не могли копировать.
0: Да, я заметила.
2: Во-вторых, мы создаем глубину рисунок. Я очень люблю кундаль, я очень люблю резьба по дереву. И вот это приплетение жизни и движение в ритме асимметрия-симметрия моих рисунок видно становится. Потому что каждый рисунок, это имеет свою энергетику, каждый рисунок имеет свою символику. Но мы стараемся старинные рисунки, сохраняя их и добавить в новую жизнь, новую ветку. Это мы опять же показываем, что наши предки в нас вложили большой вклад. И мы ценим, но при этом создаем свое будущее. Новое, что наше не новое поколение уже брал пример то, что мы создавали.
0: Самая последняя ваша новая коллекция, как выглядит?
2: Это коллекция Тамадун. И здесь я показала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week таджикская женщина, какая она. Она очень сильная, как я изначально говорила, очень дерзкая, уверенная. Женщина, которая стремится к развитию образования. Женщина, которая не боится, что скажут вокруг. Я очень благодарна, на самом деле, нашему президенту, лидеру нации. Он дал нам настолько уверенность, что мы таджикские женщины.
0: Уверенность и возможности.
2: Да, мы себе можем позволить несколько образований. Мы себе можем позволить быть лидерски столом сидеть. Мы себе можем позволить разговаривать на нескольких языков. Мы себе можем позволить петь и танцевать. Это очень важно. И вот моя героиня, она именно женщина, рожденная в День независимости.
0: Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?
2: У меня раньше это не получалось, но сейчас, слава богу, есть надежная команда, уже проработана за эти годы стратегия. Я нахожу время для спорта, я занимаюсь сейчас профессиональным плаванием. Каждая моя тренировка – это 2 километра, я плаваю там больше 2 километра даже иногда бывает. Да, я время нахожу для семьи, в воскресенье – это у меня семейный день, никто меня не может вытаскивать, суббота – это чисто для меня, пятница – для детей, а 4 дня – это для работы. Но так получается иногда, что моя работа больше вверх берет. Это есть моя энергия. Это то, что меня окрыляет, то, что мне дает важный фундамент.
0: Какой бы совет дали нашим девушкам, которые только-только начинают свой путь именно вот в моде?
2: Ой, сейчас возможность для них большая. Я 2012 год, когда только начала, там Инстаграм только начала зарождать. Люди еще не понимали, что такое Фейсбук, только начали с ним дружить. Да? Там люди, которые в организации работали, только они понимали, что это Фейсбук, и здесь можно фотографии выкладывать, видео делать. Да? Тогда было сложно. Сейчас я им что советую? Больше изучения своего ремесла, чем они занимаются. Почерк, который они хотят показать, что они хотят внести в мир, что они хотят показать людям, что-то новое должно быть, чтобы отличать их от других, да, не копировать, потому что сейчас в Инстаграме, в соцсетях столько всего происходит, ты уже понимаешь, это чья работа, откуда было копировать, да? Откуда
0: как
2: копировали,
0: да?
2: Да, лучше всего найти свое направление и прям доработать его. И сейчас так легко выйти на тот уровень, который мы там стремились 10 лет, они за один год могут это пройти благодаря социальным сетям.
0: В завершение нашей очень интересной беседы, что вы посоветовали бы нашим радиослушателям?
2: Пожелала им беречь себя, больше духовно расти, беречь свое здоровье, потому что мир сейчас меняется, вокруг нас очень много информации, вокруг нас очень много всего происходит. Некоторые люди, не проверяя данную информацию, попадают в какой-то стресс, попадают в какую-то ситуацию, не понимая глубину ситуации. Прежде всего, быть бдительным, духовно себя укрепить, свое здоровье беречь, свои финансы беречь. Потому что жизнь меняется очень быстро, и нужно к этому быть готовым. Самое главное, наверное, расти и морально, и духовно.
0: И духовно.
2: Да, это важно.
0: Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, вы слушали интервью с очень талантливой и уже известной не только в нашей стране, но и за рубежом дизайнера Нафисы Имрановой. Несмотря на ее молодые годы, ее работы находят отклик в сердцах многих женщин, а творчество вдохновляет и восхищает.

Дорогие друзья, иногда одно небольшое слово, одна история способна изменить настроение, а порой и целый взгляд на жизнь. Сегодня мы поделимся с вами именно такими историями, простыми, но наполненными мудростью. Один человек решил произвести забой жирного теленка и угостить близких соседей и друзей. Он попросил своего младшего брата пригласить их в дом. Младший брат, выйдя на улицу, закричал: «Люди, помогите! Горит дом моего брата!» Многие выскочили на улицу, другие сделали вид, что не услышали. Те, кто пришли тушить пожар, вдоволь поели и попили. Старший брат удивленно спросил: «Те, кто пришел и угощался у нас, я никого из них не знаю, и раньше я их не видел. Где же наши друзья и родные?» Младший брат ответил: «Те, кто покинули свои дома и прибежали на помощь тушить пожар, заслуживают уважения и гостеприимства. Они и есть наши искренние друзья и родные. Того, кого нет рядом с тобой в трудный час, не называя братом, соседом, другом или родственником. Настоящая дружба познается в критических жизненных ситуациях, когда людям требуется помощь. В аналогичных ситуациях познается и ложная дружба, основанная на исключительно меркантильных интересах. Однажды мудрый учитель спросил своих учеников: «А вы знаете, почему люди кричат, когда они ссорятся?» Один из учеников ответил: «Люди кричат, потому что теряют спокойствие». «Но зачем надо кричать, ведь другой человек находится рядом с тобой?» – спросил учитель. «Разве нельзя говорить тихо? Зачем кричать на другого человека, если ты сердишься?» Ученики предлагали свои варианты ответов, однако ни один из них не устроил учителя. В конце концов, он объяснил: когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем больше становится расстояние между сердцами, и тем громче они кричат. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь чужим безумием оправдывает то, что не понимает сам. Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха. Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот, только несколько людей улыбнулись. Мудрец третий раз рассказал эту шутку, но не засмеялся уже никто. Самый мудрый человек улыбнулся и произнес: «Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не можете. Так почему вы постоянно позволяете себе плакать по одному и тому же поводу?» Ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но ветру показалось мало этого, и он решил: «Если я дам цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим». И он вдохнул на цветок мощным дыханием своей любви, но цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на цветок нежным дыханием любви. Но тот увидал на глазах. Закричал тогда ветер: «Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил». Но цветок ничего не ответил. Он умер. Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряет любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше 10 раз сдержаться, чем 1 раз сломать.
Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг ребенок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе и труде?» Вот, внучок, благодаря своей наблюдательности ты сделал важное для себя открытие. Все ценное и значимое для человека требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само. Однажды один богатый человек дал бедняку корзину, полную мусора. Бедняк ему улыбнулся и ушел с корзиной. Вытряхнул из нее мусор, вычистил, а затем наполнил красивыми цветами. Вернулся он к богачу и вернул ему корзину. Богач удивился и спросил: «Зачем ты мне даешь эту корзину, наполненную красивыми цветами, если я дал тебе мусор?» А бедняк ответил: «Каждый дает другому то, что имеет в своем сердце». Три старца спросили о том, что же самое важное для человека – его прошлое, настоящее или будущее. Первый старец считал, что самое важное – это прошлое. Именно прошлое формирует характер, показывает мне, кто я есть на самом деле. Когда я сомневаюсь, получится ли у меня что-то, то ищу поддержки в своем прошлом. Мои прошлые подвиги, достижения, выученные мной уроки дают мне силы и надежду для того, чтобы идти вперед. Второй старец высказывался в пользу будущего. «Прошлое необратимо, мы уже не можем изменить то, что произошло, зато в нашей власти повлияет на будущее. Мы живем нашими целями, мечтами, стремлениями. Если бы не желание будущего, разве нам хотелось бы просыпаться по утрам, что-то менять в своей жизни? Как раз главное в жизни человека зависит именно от того, что он хочет получить и каким он хочет стать». Тут вступил в разговор третий старец. «Вы рассуждаете о том, чего нет. В настоящем моменте нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое уже свершилось. Все, что вы можете от него получить, это сделать выводы. С помощью этих выводов вы станете мудрее и осмотрительнее. Будущего еще нет. И никто вам не обещает, что оно будет именно таким, какое вы для себя нарисовали. Мы можем повлиять на него, но не все зависит от нас. Поэтому нет ни прошлого, ни будущего. Есть только настоящий момент. То, как вы его проживаете, и есть ваша настоящая жизнь. Самый важный день и час – это сегодня и здесь». Старцы задумались, и тут в дверь вошла жена третьего старца. «Опять философствуешь, бездельник. Иди подой корову и почини крышу. Ты же сам говоришь, что надо жить настоящим. Настоящее – это не только рассуждение, а реальные дела. Не всегда они очень красивые и приятные, но это есть жизнь. Смысл. Слова останутся красивыми словами, если не подкрепить их делом». Сын одного человека ушел в далекую страну, и в то время, как отец собирал несметные богатства, сын нищел все больше и больше. Затем случилось так, что сын пришел в страну, где жил его отец, и как нищий выпрашивал пищу и одежду. Когда отец увидел его в лохмотьях и нищете, он приказал своим слугам позвать его. Когда сын увидел дворец, в который его привели, он подумал про себя: «Я, должно быть, возбудил подозрение вельможи, и он бросит меня в темницу». Полный страха, он убежал, прежде чем увидел своего отца. Тогда отец послал гонцов за своим сыном, и он был пойман и приведен назад, несмотря на его протесты и вопли. Но отец приказал слугам обходиться с его сыном снисходительно. Назначил сына помощником работника одинакового с ним ранга и образования. И сыну понравилось его новое положение. Из окна своего дворца отец наблюдал за своим сыном и, слыша, что тот честен и трудолюбив, возвышал его больше и больше. По прошествии многих лет он приказал сыну явиться к нему, созвал всех своих слуг и открыл перед ними
тайну. Тогда несчастный, прежде человек, был чрезвычайно обрадован и исполнился счастья от встречи со своим отцом. Так постепенно должны быть воспитываемые души людей для высших целей.

0: Ин радиои фарҳанг.
1: Уважаемые друзья, в мире, где все меняется, с невероятной скоростью особенно ценным становится то, что создается с душой, то, что есть характер, вдохновение и собственный почерк. Дизайн – это не просто одежда, формы или цвета. Это язык, через который человек рассказывает о себе, о времени и о красоте, которую он видит вокруг. Сегодня в эфире беседа с человеком, для которого творчество стало не только профессией, но и способом чувствовать мир тоньше. Нафиса Имран, дизайнер, который своими руками создает не просто одежду, а настоящее отражение вкуса, культуры и вдохновения. Оставайтесь с нами на волне радио Фарханг. Впереди интересное и очень живое интервью.
2: Давайте с самого начала начнем, Написачу. Как начинался ваш путь в мире моды? Были ли моменты, когда вы поняли, что это вот мое?
3: Я тот ребенок, который с детства рисовал, создавал, пел, танцевал. И мои родители уже с детства понимали, что это будет творческий ребенок. Это не экономист, не финансист, не юрист и не химик. Это чисто творческий ребенок. И они меня приняли такое, за что я очень благодарна своим родителям, что они не заставляли меня изучать таблицы Менделеева, физика, формулы, математически какие-то там корни, все остальное. Они видели во мне
2: творчество. Они оставили ваш выбор.
3: Они дали мне кисть, рисуй, создавай. У меня

0: получается, в семье все экономисты, биологи, лингвисты. И я единственный ребенок, который сказал, что я стану дизайнером либо режиссером. И родители это приняли, за что я им очень благодарна, что они мне сказали, что это бред.
1: Творчество, да,
0: да.
1: Натура.
0: Я начала рисовать, они эту картину подняли. Папа просто в шоке, мама в шоке, то, что я нарисовала кистями, то, что я могу разбираться в цветах, для них это вау. Я когда увидела вот этот блеск, вот эту уверенность в их глазах, что наш ребенок что-то творит, что-то делает, я была себе так уверена, считаю, что у меня самое красивое, я самая лучшая. И вот это, наверное, мне дало такой сильный толчок дальше творить. Если бы мою первую картину мои родители критиковали, что это за бред, что это за чушь, убери, не занимайся этим, иди книжкой читай, наверное, на этом бы любой ребенок закрылся бы и больше к этому не вернулся. Но за что я очень благодарна своим родителям, что они с первого дня, когда это увидели, папа, который у меня, он очень закрыт своих эмоций, он редко свои эмоции показывает, а он, когда мою картину увидел, он мой ребенок нарисовал. И вот здесь я уже поняла, что нужно творить, нужно создавать.
1: Помните свою первую коллекцию? Какие эмоции она у вас вызывает сейчас?
0: Я до сих пор, 14 лет, и я до сих пор храню свою первую коллекцию. Не знаю, это какой-то знак, или не знаю, я настолько самоуверенный человек. И первую коллекцию, которую я сделала, это была коллекция «Горы Памир», на что открылся мой путь в мир мод, да?
1: Угу.
0: Я в то время выбрала стиль авангард, понимая того, что я не умею шить, не умею кроить, но я должна что-то сделать, чтобы кто-то мне не сказал, что это неправильно.
1: Uh-huh.
0: И в это направление я искала, что мне в дизайнерском направлении искала, какую коллекцию создавать. Я выбрала коллекцию «Горы Памир», стиль авангард. Я его создала, вышла на сцену, я услышала это аплодисменты, что люди восхищаются. Я увидела, как они прям аплодисментами встречали мою коллекцию, меня на подиум. Я сказала, все, назад пути нету. Это мое.
2: Это
0: мое. И когда после показа ко мне подошли и спрашивали, можно ли мы вашу коллекцию в этот же день, Next You агентство, Куватова Делером. Она вот занималась этот большим ивентом и сейчас тоже занимается.
1: Uh-huh.
0: Она говорит, Нафиса, я хочу твою коллекцию. Так-то. Я говорю, он не продается. Это моя первая коллекция. Верите, мою первую коллекцию хотели купить, но внутри, в глубине души я чувствовала, что это мое начало, и я не хочу его продать. И эта коллекция до сих пор сохранился. Ни одну вещь из него я не продала. Все сохранилось. Я когда-то, я себе обещала, что будет большая выставка моих работ, и вот эта коллекция будет иметь маленькое свое местечко.
1: Это вот чего то, все 14 лет назад, да,
0: да? Да, я тогда сохранила. И верите, я вот не знаю, откуда была эта уверенность, но я знала, что у этой коллекции будет большое будущее. Я уже это почувствовала, это поняла. Следующий месяц я уже подготовила со своими друзьями следующий показ. Показ назывался First Step, первый шаг. И вот тогда мы уже выбрали для бренд название «Живчик». Любовь. Mm-hmm. Все, что создается в моем бренде, это все благодаря любви. И не было бы этого, я бы не смогла создавать все остальное. Но управляет любовь. Благодаря любви есть жизнь, есть вся эта красота.
1: Как бы вы описали свой стиль в трех словах?
0: Уверенность, энергия, корень.
1: Откуда вы черпаете вдохновение? Это больше из путешествий, людей или внутренних состояний?
0: Это, наверное, у каждого творца, человек, который создает, вдохновение приходит в какое-то определенное время, когда ты не ждешь. Это может быть при общении. Это может быть, услышав какой-то звук. Это может быть, увидев цветовую палитру где-то в небесах, какую-то часть. И вот это вдохновение приходит в этот мир.
1: Это вот как бы по ходу у вас появляется какая-то фантазия, какая-то вдохновение.
0: Да, это мгновение.
1: Угу.
0: И вот это мгновение нужно поймать. А потом уже все вокруг него создается.
1: Вот как вы создаете? Потом сразу пишете или вы держите?
0: Я держу в голове его. Uh-huh. Четко, детально я не могу себе представлять, что это будет. Допустим, я коллекция Тамадун. Коллекция Тамадун создалась таким образом: возрождение, рождение. Это что-то такое должно быть, то, что рождается, связано с Таджикистаном, но это современная женщина, какая она. И я поняла, что основа за это будет старинные винтажные ткани, которые будем их оживлять. И вот здесь мы покажем современную женщину, какая она. И тут приходят мои клиенты, как будто вот уже подцепочно это все создается. Клиенты приходят, они начинают говорить, да я вот так, да я вот так. И вот эта образная, эта женщина вокруг коллекции Тамадун уже создается. Какая она дерзкая, сильная, уверенная. Она развивается, она идет к миру со временем, да?
1: Насколько нам известно, вы побывали во многих странах.
0: Угу.
1: В каких странах ваши показы запомнились вам больше всего и почему?
0: Каждый выход – это волнение, каждый выход – это ответственность. Каждый выход – это имя Таджикистан выходит, а потом уже Нафиса Имранова, да? И здесь я, наверное, подчеркну несколько показ, не один, а несколько. Последний – это то, что был на подиум на Нью-Йорк Фэшн Вик. Это был очень сложный выход.
1: Смотрела этот, если ваш
0: да, показ. Получается, в Париже, в самом здании Лувре, когда был показ Oriental Fashion Show, в Куала-Лумпуре с известным дизайнером Джимми Чу. И получается, о таких вот показах, которые требовали особенно ответственность. И получается, вот таких показ ответственных было в моей жизни много. Но могу последний подчеркнуть вот этих показов.
1: Есть ли разница в восприятии моды в разных странах? То есть в тех странах, в которых вы участвовали в показе моды.
0: Восприятие моды везде идет по-своему. В зависимости, чем дышит эта страна, чем живет эта страна, так оно воспринимается. Конечно, когда таджикский дизайнер выходит на подиум, это яркость колорита, цветов, орнаменты, очень сильно привязаны к своему историю, очень сильно привязаны к своему ремеслу, мы отличаемся. Потому что в других странах уже мода, она настолько становится цикличностью, и там деконструктивизм, конструктивизм, мода слишком резко меняется. А у нас, так как мода постепенно поднимается, мы пока ценим свою традицию, пока это все показываем, это очень красиво и насыщенно на подиум смотрится. Конечно, мы сразу выделяемся из всех дизайнеров, которые показывают свою коллекцию, потому что благодаря нашим яркий колорит и подчеркиваем свой почерк. Мы показываем это имя Таджикистан, это корни Таджикистана, это история Таджикистана. Вот это большая ответственность мной управляет, что как на это посмотрит аудитория, каким взглядом они на это смотрят. И за это, когда я выхожу на подиум, первое, что я вытаскиваю на подиум, это именно ценности и глубину коллекции.
1: А были моменты такие, когда были какие-то трудности, как вы с ними справлялись?
0: Были моменты трудности именно в тот момент, когда ты представляешь свой бренд, свою страну на большой подиум, и тяжело находить финансирование, тяжело находить спонсоров, которые бы могли тебя поддержать, могли бы тебя продвигать. Mm-hmm. Вот это тяжело. Создавать коллекцию – это большие денег стоит. Отвезти его в другую страну, показать – это большой вклад. Каждый мой выход – это огромные деньги. Это на имидж не только Нафиса Имранова, это влияет и на имидж страны. Через культуру, через традиции, которые мы показываем, узнает о нашу страну. Допустим, когда я в Нью-Йорке выступала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week, они думали, что девушка из Таджикистана сейчас выйдет в платке, запутанная, mm-hmm. закрытая, и модели мои
1: как
0: будут, модели они мои будут то же самое, да. И когда я отправила свое портфолио, уже коллекция была готова, отправила, они были в шоке, и они сами предложили мне открывать неделю моды Нью-Йорк Fashion Week. Они их ожидания и реальность, это было две разные картины, мы были в шоке, это новое дыхание, это новая вера, которую мы хотим увидеть на Нью-Йоркский подиум. И мы очень хотим, чтобы именно Нафиса Имранова, Таджикистан, открывал неделю моды. Это в первую очередь влияет, это большой вклад в имидж страны, большой вклад в культуру и большой вклад в свой бренд.
1: А что было самым сложным на вашем пути как дизайнер?
0: Самое сложное, я понимаю, что это собрать нужную команду. Потому что в Таджикистане, к сожалению, мало кто хочет идти поэтапно, степ-бай-степ, шаг за шагом. У меня был образовательный центр Textile Hub, где я взяла женщины огромное количество, чтобы дать им образование, после этого нанять их на работу, а после дать им возможность стажировку, развиваться, расти. Верите, не все хотят развиваться, не все хотят идти по той пути степ-бай-степ, шаг за шагом, за пути образования.
1: Это терпение легче. Нет.
0: Да, нету терпения, не знаю, что не хватает, но это самое тяжело для меня это было найти команду, которая бы реализовал те идеи, которые у меня в голове. Это первый момент. Второй момент, конечно, за это финансирование сложно, да, там, допустим, держаться столько лет на плаву и про тебя слышали, про тебя знали, про тебя не забывали, это огромная работа над маркетингом.
1: Это большой труд, да?
0: Это настолько большой труд над маркетингом. Мы каждый год выпускаем такие ролики, как они до мурашки доводят, они прям до чувство доводит, и вот это чувство патриотизм в каждом нашем ролике есть. Где мы это создаем? Настолько большая работа, верите, я... Мне спрашивают, вы бы посоветовали кому-то стать дизайнером? Я говорю, если у них есть стильные амбиции, то флаг им в руку пускай дерзает. Но эта работа требует очень много энергии, очень много сил и очень большой вклад.
1: Но были ли моменты, когда вы хотели все оставить и забыть, уйти?
0: Да.
1: Что вас держало?
0: Да. Был момент, когда я хотела открыть шоурум, не могу найти место, где я бы открыла такое арт-пространство, встречать своих гостей, провести культурные вечера, творческие вечера. Вы, наверное, видели в Инстаграм, мы кроме моды, мы еще ознакомили людей с восточной культурой, да, там чтение Шахнаме, Умари Хайям здесь читали. И вот когда я открывала шоурум, я хочу создать именно такое место. Это был такой тяжелый период, когда из тебя вот вся энергия уходит, деньги уходят, сила уходит. И ты не знаешь, куда дальше идти, когда у тебя уже сил нету. У нас ремонт был почти 10 месяцев. И в этот период я говорю, зачем я это сделала, боже мой, столько я трачу, столько всего. А вон там женщина просто сидит и наслаждается своей жизнью, а я себе всегда ставлю большие амбиции, потом сама собой ругаюсь, сама собой дерусь. Зачем мне это надо? Вот это был такой период, когда мне было максимально сложно, начала, да, когда ремонт не завершается, деньги заканчиваются, коллекция не знаю, как завершить, как шить. Вот такой период, 10 месяцев, очень тяжело было, но, слава Богу, этот период прошел, когда открытие провела, и вот люди заходят, каждая эмоция нашего гостя. Я говорю, худой Джон Хазур Буршукру, что я не остановилась, что я до конца добила, я это сделала, я здесь, и все у нас получилось.
1: Вот у каждого успешного человека всегда можно услышать какую-то критику. Как вы справляетесь с этой критикой?
0: Я сама себя очень критикую. Я очень критичный человек. В первую очередь, кто меня критикует, это я сама. Наверное, это и мне дает расти и не останавливаться. Недавно женщина меня остановила в Пайкаре, обняла, Нафиса, мы тобой очень гордимся, как прошел Нью-Йорк, как вот это. Вы знаете, для меня это уже прошло. Мой мозг уже говорит, ты должна идти вперед, еще больше амбиций, то, что было там, ты уже этим не должна восхищаться. У меня этого нету. Я вот что поняла, что у меня здесь и сейчас. То, что было в прошлом, я его сделала, я молодец, поставила галочку, но я на этом не зацикливаюсь. Я его сделала, все, дальше мы идем. Куда мы идем? Вот туда, там большая дорога. Это был мой шаг, я его сделала, я дальше иду.
1: Не
0: вот это
1: мне
0: место, да? Вот это я очень критичный человек, я очень себя критикую. У меня дедушка всегда говорил, он с папиной стороны был геологом, биолог, и он сажал в саду разные гибридные яблоки. И он всегда говорил, вот если это дерево криво растет, как бы ее ни посадил в разную землю, она криво будет дальше идти. Если я с малого роста поставлю прямо и правильно она будет расти, она будет правильно под правильное солнце, она будет правильно воду впитывать, листья будут правильно выходить. И вот здесь я всегда говорю, человек, который рос правильно, он совершенно по-другому будет относиться к окружающим.
1: Для какой женщины вы создаете свою коллекцию?
0: Моя героиня с первого дня со мной растет. Раньше это была классическая одежда, сдержанная. Сейчас, если вы посмотрите коллекцию Нью-Йорк Fashion Week,
1: вот эти коллекции, у вас очень много нового.
0: Да, получается, здесь это больше всего очень амбициозная женщина. Именно какая она современная таджикская женщина. В моих коллекциях она не романтизирует себя. Она такая, какая есть. Она может в один сезон выйти в вечернее платье, а в другом сезоне она может выйти в кожаные изделия. А в следующий сезон она может из рваных одежды, которая никому не нужна была, она создала из него чудо, и она выходит на подиум. А это именно таджикская женщина, которая, кем она сейчас является в современном мире. Я показываю таджикскую женщину, какая она сильная, мощная, и она стремится развиваться еще больше.
1: Что бы вы хотели, чтобы чувствовала женщина, надевая вашу одежду? Да, вот?
0: В первую очередь, люди, которые у меня покупают нашу одежду, это очень сильные патриотичные женщины. Это женщина, которая хочет зайти на совещание, на встречу и показать свой выбор. Я думаю, что люди, которые уважают свои корни, уважают свои традиции, уважают то, что есть за их спиной, с этими людьми нужно общаться, с этим нужно вести разговор, да? Потому что эти люди в себя хранят очень много. И когда женщина одевает мой костюм, она уже показывает свою позицию. Она уже показывает свою позицию, что она выбирает свои корни, она этим гордится.
1: Значит, вы можете подогнать или можете подобрать на все случаи жизни.
0: Да, получается, как и говорила предыдущая этот вопрос, что моя героиня, она разная. В первую очередь, что она чувствует свободу выбора. Выбор в том, что она разная. Ну, она отличается от серой массы, да? Угу. Она отличается, у нее есть свой вкус, у нее есть свой выбор. Вот все женщины, которые ко мне приходят покупать нашу изделие, они похожи между собой именно своим характером. Они очень сильные все. Угу. Все являются директора каких-то компаний, все они являются в бизнесе, в каком-то там направлении, движе, которое происходит сейчас в современных женщинах.
1: Есть ли в ваших работах скрытый смысл или послание?
0: В моих работах послание, наверное, таково, потому что мы создаем узоры очень сложные, чтобы, во-первых, чтобы нас не могли копировать.
1: Да, я заметила.
0: Во-вторых, мы создаем глубину рисунок. Я очень люблю кундаль, я очень люблю резьба по дереву. И вот это приплетение жизни и движение в ритме асимметрия-симметрия в моих рисунок видна становится. Угу. Потому что каждый рисунок, это имеет свою энергетику, каждый рисунок имеет свою символику. Но мы стараемся старинные рисунки, сохраняя их и добавить в новую жизнь, новую ветку. Это мы опять же показываем, что наши предки в нас вложили большой вклад. И мы ценим, но при этом создаем свое будущее. Новое, что наше не новое поколение уже брал пример, то, что мы создавали.
1: Самая последняя ваша новая коллекция, mm-hmm. как выглядит?
0: Это коллекция Тамадун. Uh-huh. И здесь я показала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week таджикская женщина, какая она. Она очень сильная, как я изначально говорила, очень дерзкая, уверенная. Женщина, которая стремится к развитию образования. Женщина, которая не боится, что скажут вокруг. Я очень благодарна, на самом деле, нашему президенту, лидеру нации. Он дал нам настолько уверенность, что мы таджикские женщины.
1: Уверенность и возможности.
0: Да, мы себе можем позволить несколько образований. Мы себе можем позволить быть лидерски это столом сидеть. Мы себе можем позволить разговаривать на нескольких языков. Мы себе можем позволить петь и танцевать. Это очень важно. И вот моя героиня, она именно женщина, рожденная в День независимости.
1: Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?
0: У меня раньше это не получалось, но сейчас, слава богу, есть надежная команда, уже проработана за эти годы стратегия. Uh-huh. Я нахожу время для спорта, я занимаюсь сейчас профессиональным плаванием. Каждая моя тренировка – это 2 километра, я плаваю там больше 2 километра даже иногда бывает.
1: Что?
0: Да, я время нахожу для семьи. Воскресенье – это у меня семейный день. Никто меня не может вытаскивать. Суббота – это чисто для меня, пятница – для детей, а 4 дня – это для работы. Но так получается иногда, что моя работа больше вверх берет. Это есть моя энергия, это то, что меня окрыляет, то, что мне дает важный фундамент.
1: Какой бы вы совет дали нашим девушкам, которые только-только начинают свой путь именно вот в моде?
0: Ой, сейчас возможность для них большая. Я 2012 год, когда только начала, там Инстаграм только начала зарождать. Люди еще не понимали, что такое Фейсбук, только начали с ним дружить. Да? Там люди, которые в организации работали, только они понимали, что это Фейсбук, и здесь можно фотографии выкладывать, видео делать. Да? Тогда было сложно. Сейчас я им что советую? Больше изучения своего ремесла, чем они занимаются. Почерк, который они хотят показать, что они хотят внести в мир, что они хотят показать людям, что-то новое должно быть, чтобы отличать их от других, да, не копировать, потому что сейчас в Инстаграме, в соцсетях столько всего происходит, ты уже понимаешь, это чья работа, откуда было копировать, откуда
1: как
0: копировали,
1: да.
0: Да, лучше всего найти свое направление и прям доработать его. И сейчас так легко выйти на тот уровень, который мы там стремились 10 лет, а они за один год могут это пройти благодаря социальным сетям.
1: В завершение нашей очень интересной беседы, что бы вы посоветовали бы нашим радиослушателям?
0: Пожелала им беречь себя, больше духовно расти, беречь свое здоровье, потому что мир сейчас меняется, вокруг нас очень много информации, вокруг нас очень много всего происходит. некоторые люди, не проверяя данную информацию, попадают в какой-то стресс, попадают в какую-то ситуацию, не понимая глубину ситуации. Прежде всего, быть бдительным, духовно себя укрепить, свое здоровье беречь, свои финансы беречь. Потому что жизнь меняется очень быстро, и нужно к этому быть готовым. Самое главное, наверное, расти и морально, и духовно.
1: И духовно.
0: Да, это важно.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: Уважаемые радиослушатели, вы слушали интервью с очень талантливой и уже известной не только в нашей стране, но и за рубежом дизайнера Нафисы Имрановой. Несмотря на ее молодые годы, ее работы находят отклик в сердцах многих женщин, а творчество вдохновляет и восхищает.